Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Понедельник, 11 мая, ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер западной четверти слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 8-10, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 46 минут, заход в 20:39, долгота дня 15 часов и 53 минуты. Во вторник, 12 мая, облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 9-11, днем 19-21, в среду днем до плюс 18 и днем также не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждое сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея ее создания принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления академии было желание истинных творцов кино, коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом академии стал Дуглас Фэрбэнкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. Награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» — ежегодная награда Академии, присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается более 9 тысяч человек. Помимо ежегодного вручения кинопремии «Оскар», Академия также производит ежегодное награждение студенческой премией Академии и ежегодно вручает не более 5 премий «Нико» кинодраматургам.
2: 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». «Мелодия» — это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были творческие студии, на них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонды, документы и другие уникальные записи прошлого. Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствует популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей, сказки, рок и аудиокниги. Преобладает советская и российская продукция, музыка русских и советских композиторов.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Инфин.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: На 7-й международной конференции в Гааге

а я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: всем знакам следует старательно гнать прочь тоску и меланхолию. Этот день категорически не подходит для всевозможных стенаний и жалоб на жизнь. Куда правильнее сегодня в полной мере наслаждаться жарким весенним солнцем и теплыми отношениями с окружающими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут раздражены поведением вышестоящего руководства. Вы не сможете приступить к реализации нового проекта, пока его не одобрит ваш шеф. Но он, к вашему сожалению, откажется заниматься этим вопросом.
0: У тельцов сегодня появится сразу несколько веских поводов для веселья. Общение с бывшим коллегой и шумная встреча выпускников заметно поднимут ваше унылое настроение и отвлекут вас от многочисленных неприятностей.
2: Близнецы посвятят этот день погоне за легкой наживой. Пока вы тратите время на очередной авантюрный бизнес-проект, в ваших текущих служебных делах явно наметится тенденция к кризису.
0: Ракам сегодня удастся найти человека, способного выслушать и посочувствовать. Примечательно, что жилеткой для вас станет не давний друг и не кто-то из родственников, а новый коллега, который совсем недавно стал частью вашего служебного коллектива.
2: Львам следует тщательно контролировать свои слова и поступки. Высока вероятность, что в этот день вы по неосторожности поделитесь своими проектами с конкурентом, которому удастся усыпить вашу бдительность с помощью лести.
0: Многие замыслы дев в этот день сорвутся по вине неблагоприятного стечения обстоятельств. Мысленно вы будете винить в случившемся только себя. И не желая мириться с неудачами, вы вновь и вновь будете предпринимать попытки одержать победу в этой схватке.
2: Весам суждено столкнуться с непреодолимыми помехами для осуществления своей сокровенной мечты. Как выяснится, человек, внимание которого вы захотите заполучить, давно связан брачными узами, а значит, вам придется вычеркнуть его из собственной жизни.
0: Скорпионам сегодня следует почаще прислушиваться к себе. Принимайте к сведению все, что вам советует ваша интуиция. Ведь именно она способна предложить вам единственно верный ответ на многие личные служебные вопросы.
2: Для стрельцов этот день будет полон и радости, и волнений. Приятным событием для вас станет известие о своем повышении. Однако ваш позитив развеется без следа, когда вы убедитесь в предательстве друга.
0: Козерогам в этот день следует как можно внимательнее присматриваться к мелочам и тонким нюансам происходящего. Среди них будет скрыт судьбоносный шанс, воспользовавшись которым вы достигнете оглушительного финансового успеха.
2: Водолеи будут получать наслаждение от выполнения своей рутинной работы. Вы придете к выводу, что лучше довольствоваться тем, что имеете на сегодняшний день, чем постоянно упиваться несбыточными мечтами о красивой жизни.
0: Многие позитивные эмоции в этот день рыбам подарят общение с младшими родственниками. За детскими играми вы сможете вспомнить, как приятно порой сбросить с себя маску серьезного и солидного.

0: области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Понедельник, 11 мая, ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер западной четверти слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 8-10, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 46 минут, заход в 20:39, долгота дня 15 часов и 53 минуты. Во вторник, 12 мая, облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 9-11, днем 19-21. В среду днем до плюс 18 и днем также не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Какие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории? Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
4: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити».

0: пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток.

0: звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: 11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм.
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Понедельник, 11 мая, ожидается переменная облачность. Ночью пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер западной четверти слабый. Атмосферное давление 740 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 8-10, а днем 17-19 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 46 минут, заход в 20:39, долгота дня 15 часов и 53 минуты. Во вторник, 12 мая, облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ночью 9-11, днем 19-21. В среду днем до плюс 18 и днем также не обойдется без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Будьте в рекламе искренни и честны, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: В гостях у Тяпкина. Ой, мой сосед, Васька Ляпкин, пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.

Ленский любит очень к нам зашаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника

и на шитыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать спецы.

0: питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
1: Житейская мудрость.
0: Если береза распускает листья вперед клёна и ольхи, лето будет сухое, а если опосля – сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто.

0: Всем знакам следует старательно гнать прочь тоску и меланхолию. Этот день категорически не подходит для всевозможных стенаний и жалоб на жизнь. Куда правильнее сегодня в полной мере наслаждаться жарким весенним солнцем и теплыми отношениями с окружающими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут раздражены поведением вышестоящего руководства. Вы не сможете приступить к реализации нового проекта, пока его не одобрит ваш шеф. Но он, к вашему сожалению, откажется заниматься этим вопросом.
0: У тельцов сегодня появится сразу несколько веских поводов для веселья. Общение с бывшим коллегой и шумная встреча выпускников заметно поднимут ваше унылое настроение и отвлекут вас от многочисленных неприятностей.
2: Близнецы посвятят этот день погоне за легкой наживой. Пока вы тратите время на очередной авантюрный бизнес-проект, в ваших текущих служебных делах явно наметится тенденция к кризису.
0: Ракам сегодня удастся найти человека, способного выслушать и посочувствовать. Примечательно, что жилеткой для вас станет недавний друг и не кто-то из родственников, а новый коллега, который совсем недавно стал частью вашего служебного коллектива.
2: Львам следует тщательно контролировать свои слова и поступки. Высока вероятность, что в этот день вы по неосторожности поделитесь своими проектами с конкурентом, которому удастся усыпить вашу бдительность с помощью лести.
0: Многие замыслы дев в этот день сорвутся по вине неблагоприятного стечения обстоятельств. Мысленно вы будете винить в случившемся только себя, и не желая мириться с неудачами, вы вновь и вновь будете предпринимать попытки одержать победу в этой схватке.
2: Весам суждено столкнуться с непреодолимыми помехами для осуществления своей сокровенной мечты. Как выяснится, человек, внимание которого вы захотите заполучить, давно связан брачными узами, а значит, вам придется вычеркнуть его из собственной жизни.
0: Скорпионам сегодня следует почаще прислушиваться к себе, принимайте к сведению все, что вам советует ваша интуиция. Ведь именно она способна предложить вам единственно верный ответ на многие личные служебные вопросы.
2: Для стрельцов этот день будет полон и радости, и волнений. Приятным событием для вас станет известие о своем повышении. Однако ваш позитив развеется без следа, когда вы убедитесь в предательстве друга.
0: Козерогам в этот день следует как можно внимательнее присматриваться к мелочам и тонким нюансам происходящего. Среди них будет скрыт судьбоносный шанс, воспользовавшись которым вы достигнете оглушительного финансового успеха.
2: Водолеи будут получать наслаждение от выполнения своей рутинной работы. Вы придете к выводу, что лучше довольствоваться тем, что имеете на сегодняшний день, чем постоянно упиваться несбыточными мечтами о красивой жизни.
0: Многие позитивные эмоции в этот день рыбам подарит общение с младшими родственниками. С детскими играми вы сможете вспомнить, как приятно порой сбросить с себя маску серьезного и солидного.

0: Качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров, выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом» матч, в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут в финальной серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-103.

11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Коммерческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
8: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея ее создания принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления академии было желание истинных творцов кино, коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом академии стал Дуглас Фэрбэнкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. Награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» – ежегодная награда Академии, присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается более 9 тысяч человек. Помимо ежегодного вручения кинопремии «Оскар», Академия также производит ежегодное награждение студенческой премией Академии и ежегодно вручает не более 5 премий «Никол» кинодраматургам.
1: 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». «Мелодия» — это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодия» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были творческие студии, на них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонды, документы и другие уникальные записи прошлого. Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствует популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей, сказки, рок и аудиокниги. Преобладает советская и российская продукция, музыка русских и советских композиторов.
10: А в этот день события, ставшие историей.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: решительно гнать прочь тоску и меланхолию. Этот день категорически не подходит для всевозможных стенаний и жалоб на жизнь. Куда правильнее сегодня в полной мере наслаждаться жарким весенним солнцем и теплыми отношениями с окружающими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут раздражены поведением вышестоящего руководства. Вы не сможете приступить к реализации нового проекта, пока его не одобрит ваш шеф. Но он, к вашему сожалению, откажется заниматься этим вопросом.
0: У тельцов сегодня появится сразу несколько веских поводов для веселья. Общение с бывшим коллегой и шумная встреча выпускников заметно поднимут ваше унылое настроение и отвлекут вас от многочисленных неприятностей.
2: Близнецы посвятят этот день погоне за легкой наживой. Пока вы тратите время на очередной авантюрный бизнес-проект, в ваших текущих служебных делах явно наметится тенденция к кризису.
0: Ракам сегодня удастся найти человека, способного выслушать и посочувствовать. Примечательно, что жилеткой для вас станет недавний друг и не кто-то из родственников, а новый коллега, который совсем недавно стал частью вашего служебного коллектива.
2: Львам следует тщательно контролировать свои слова и поступки. Высока вероятность, что в этот день вы по неосторожности поделитесь своими проектами с конкурентом, которому удастся усыпить вашу бдительность с помощью лести.
0: Многие замыслы дев в этот день сорвутся по вине неблагоприятного стечения обстоятельств. Мысленно вы будете винить в случившемся только себя. И не желая мириться с неудачами, вы вновь и вновь будете предпринимать попытки одержать победу в этой схватке.
2: Весам суждено столкнуться с непреодолимыми помехами для осуществления своей сокровенной мечты. Как выяснится, человек, внимание которого вы захотите заполучить, давно связан брачными узами, а значит, вам придется вычеркнуть его из собственной жизни.
0: Скорпионам сегодня следует почаще прислушиваться к себе. Принимайте к сведению все, что вам советует ваша интуиция. Ведь именно она способна предложить вам единственно верный ответ на многие личные служебные вопросы.
2: Для стрельцов этот день будет полон и радости, и волнений. Приятным событием для вас станет известие о своем повышении. Однако ваш позитив развеется без следа, когда вы убедитесь в предательстве друга.
0: Козерогам в этот день следует как можно внимательнее присматриваться к мелочам и тонким нюансам происходящего. Среди них будет скрыт судьбоносный шанс, воспользовавшись которым вы достигнете оглушительного финансового успеха.
2: Водолеи будут получать наслаждение от выполнения своей рутинной работы. Вы придете к выводу, что лучше довольствоваться тем, что имеете на сегодняшний день, чем постоянно упиваться несбыточными мечтами о красивой жизни.
0: Многие позитивные эмоции в этот день рыбам подарят общение с младшими родственниками. С детскими играми вы сможете вспомнить, как приятно порой сбросить с себя маску серьезного и солидного.

радиостанция «Инфинити».

Новости спорта. Баскетболисты Оклахомы отправили на нокдаун Лос-Анджелес Лейкерс, победив в гостевой встрече. Чемпионы выиграли с огромной разницей. Счет поединка 131-108 в пользу Оклахомы, которая ведет в серии до 4 побед уже 3-0. Следующий и, возможно, заключительный матч в этом соперничестве пройдет во вторник. Напомним, что Оклахома в плей-офф этого сезона еще ни разу не проигрывала. В 1/8 финала досталось Фениксу, который проиграл 0-4, попав под своеобразный каток. Набирает обороты многодневка Джиро д'Италии. Третий этап протяженностью в 175 километров выиграл опять французский велогонщик Поль Манье, который побеждал и на первом этапе, но не он лидирует в генеральной классификации. Здесь пока впереди уругвайский велогонщик Гильермо Томас Сильва. Футболисты Арсенала в английской премьер-лиге уже третий тур подряд побеждают сухую. Канониры обыграли 1-0 в этом туре Вест Хэм и в чемпионской гонке оторвались от Манчестер Сити на 5 очков. Но у Ман-Сити игра в запасе 13 мая с Кристал Пэлас, у лондонского Арсенала до финиша 2 матча с Бернли дома и с тем же Кристал Пэлас в гостях. В испанской премьере очередное Эль Классика прошло без француза Килиана Мбаппе, который получил травму накануне. Барса обыграла Реал 2-0, забив 2 мяча уже к 18-й минуте и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Барселона выиграла золотые медали в 29-й раз в истории, у Реала 36 побед в испанском чемпионате. В Национальной хоккейной лиге Каролина отправила в отпуск Филадельфию, победив в серии 4-0 и в заключительном матче 3-2 в овертайме. В первом раунде хоккеисты Каролины прошли 4-0 Оттаву, так что команда 8 побед подряд одержала. В Кубке Стэнли, когда все раунды проходят до 4 побед, это первый такой случай, начиная с 1987 года, когда команда в сухую выиграла обе серии. А вот другой фаворит нынешнего розыгрыша, Колорадо, оступился и проиграл 1-5 Миннесоте, но ведет в серии 2-1, следующая встреча во вторник. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала на турнире в Риме, добившись успеха в 2 сетах в матче с филиппинкой Александрой Эалой. Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, надо пройти чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Эта встреча пройдет сегодня вечером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Есть мер 3, протяжка.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио.

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
7: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: 11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм.
1: Радиостанция «Infinity».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.

Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода в междурядьях я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию, поставил мисочку.

уксуса и нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи.

0: питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
1: Житейская мудрость.
0: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля, сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Коммерческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескострущиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19. 8 951 711 89 19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
8: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.
1: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
2: Дмитрий Менделеев.
3: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Драгобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите Фото Арт Принт Драгобуш ВКонтакте. Фото Арт Принт. От идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом», матч в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата, родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты, Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут в финальной серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм. Infinity.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: Продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея ее создания принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления академии было желание истинных творцов кино, коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом академии стал Дуглас Фэрбэнкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. Награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» – ежегодная награда Академии, присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается более 9 тысяч человек. Помимо ежегодного вручения кинопремии «Оскар», Академия также производит ежегодное награждение студенческой премией Академии и ежегодно вручает не более 5 премий «Нико» кинодраматургам.
2: 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». «Мелодия» — это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были творческие студии, на них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонды, документы и другие уникальные записи прошлого. Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствует популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей, сказки, рок и аудиокниги. Преобладает советская и российская продукция, музыка русских и советских композиторов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За твою победу.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-13-64. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: Давайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радио Инфинити.

0: 11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм.
1: Радио «Инфинити».

0: Вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, мой сосед Васька Ляпкин пригласил меня отобедать с ним и спрашивает: тебе тарелку чистую или мытую? А в чем разница? Мытую я сам мыл, а чистая — это кот вылизал.

Стецкий любит очень к нам захаживать. И сказать, что ведет себя он хорошо, я, увы, не могу. Одно время он повадился спать в нашей клумбе и озорничать на грядках. Я это дело быстро пресек. Рассказываю. Значит так. Усатого разбойника

0: стороной.
1: Есть еще ряд приемов, связанных с запахами, которые не нравятся братьям меньшим. На территории огорода в междурядьях я разбрасываю измельченную лаврушку. В сарае устроил ароматерапию, поставил мельчонку.

Ганса и Нашатыря. Ими можно смачивать тряпочки и раскладывать по огороду. Правда, их запах уж больно быстро выветривается. Гораздо выгоднее использовать специи.

0: питомцев от грядок. Надо просто насыпать эти приправы в небольшие емкости и расставить их в междурядьях. Аналогичными характеристиками обладает черный перец. Обычно порошок рассыпают возле тропинок, либо мульчируют им грунт между грядками и около клумбы.
1: Житейская мудрость.
0: Если береза распускает листья вперед клена и ольхи, лето будет сухое, а если опосля, сырое. Наискорейшего вам лета! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты Оклахомы отправили нокдаун Лос-Анджелес Лейкерс, победив в гостевой встрече. Чемпионы выиграли с огромной разницей. Счет поединка 131-108 в пользу Оклахомы, которая ведет в серии до 4 побед уже 3-0. Следующий и, возможно, заключительный матч в этом соперничестве пройдет во вторник. Напомним, что Оклахома в плей-офф этого сезона еще ни разу не проигрывала. В 1/8 финала досталось Фениксу, который проиграл 0-4, попав под своеобразный каток. Набирает обороты многодневка Джиро д'Италии. Третий этап протяженностью в 175 километров выиграл опять французский велогонщик Поль Манье, который побеждал и на первом этапе. Но не он лидирует в генеральной классификации. Здесь пока впереди уругвайский велогонщик Гильермо Томас Сильва. Футболисты Арсенала в английской премьер-лиге уже третий тур подряд побеждают в сухую. Канониры обыграли 1-0 в этом туре Вест Хэм и в чемпионской гонке оторвались от Манчестер Сити на 5 очков. Но у Ман-Сити игра в запасе 13 мая с Кристал Пэлас. У лондонского Арсенала до финиша 2 матча с Бернли дома и с тем же Кристал Пэлас в гостях. В испанской премьере очередной Эль-Классико прошло без француза Килиана Мбаппе, который получил травму накануне. Барса обыграла Реал 2-0, забив 2 мяча уже к 18-й минуте и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Барселона выиграла золотые медали в 29-й раз в истории, у Реала 36 побед в испанском чемпионате. В Национальной хоккейной лиге Каролина отправила в отпуск Филадельфию, победив в серии 4-0 и в заключительном матче 3-2 в овертайме. В первом раунде хоккеисты Каролины прошли 4-0 Оттаву, так что команда 8 побед подряд одержала. В Кубке Стэнли, когда все раунды проходят до 4 побед, это первый такой случай, начиная с 1987 года, когда команда в сухую выиграла обе серии. А вот другой фаворит нынешнего розыгрыша, Колорадо, оступился и проиграл 1-5 Миннесоте, но ведет в серии 2-1. Следующая встреча во вторник. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала на турнире в Риме, добившись успеха в 2 сетах в матче с филиппинкой Александрой Эалой. Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, надо пройти чешскую теннисистку Каролину Плишкову. Эта встреча пройдет сегодня вечером. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: пойду ко дну.
1: Радио Infinity.
2: За успех.
3: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
4: Роберт Гревал.
5: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
7: Я же говорила, ремонт надо делать.
8: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
9: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
10: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 12 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Вечером от 3 до 8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет слабо падать. Температура ночью плюс 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. Среду, 13 мая, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ночью 9-11, днем 20-22 выше 0. В четверг похолодает, днем до плюс 12 и пройдут дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
9: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности с защитой от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
10: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
11: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
12: Радио Инфинити.

0: наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
2: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
3: Роджер Браун.
4: Реклама.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
9: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-92-92.

0: Новости спорта.
1: На турнире «Большого шлема» в Астане российские дзюдоисты выиграли первое место в медальном зачете. Победили Инал Тасоев в категории свыше 100 кг, Данил Лаврентьев в категории до 73 кг и Элис Старцева в весовой категории свыше 78 кг. А еще у российской команды 2 серебряные и 3 бронзовые награды. В Венгрии российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями этапа Кубка мира в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. Этот турнир – первый рейтинговый старт в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Футболисты ЦСКА не смогли стать бронзовыми призерами, как это было в прошлом году в РПЛ. Это стало известно после того, как «Локомотив» обыграл дома 1-0 «Балтику» и оставил еще и калининградцев за чертой призеров. Выбрался из опасной зоны Оренбург, обыгравший тоже 1-0 на своем поле «Крылья Советов». А вот махачкалинская «Динамо», завершив ничью 1-1 в гостях с «Ахматом», матч в лучшем случае сыграет в стыках. И самый непредсказуемый поединок случился в Петербурге. «Зенит» чудом выиграл у аутсайдера «Сочи», забив решающий мяч за 6 минут до финального свистка. Сочинцы долго вели в счете, но уступили 1-2 и вылетели в первую лигу. В Соединенных Штатах на турнире абсолютного бойцовского чемпионата родившийся в Чечне и ныне представляющий Объединенные Арабские Эмираты Хамзат Чимаев уступил Шону Стрикленду и не смог защитить чемпионский титул в средневесовой категории UFC. Поединок завершился победой американца раздельным решением судей. Чимаев потерпел первое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 15 побед. Он добыл титул в августе прошлого года благодаря победе над южноафриканцем Дю Плесси и сейчас провел первую защиту чемпионского пояса. На теннисном турнире в Риме 15-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в 1/8 финала, взяв верх над Ван де Зандтшульпом 5-7, 6-4, 6-4. Пришлось непросто с нидерландцем. Соперники провели на корте 2 часа 30 минут. И теперь у Хачанова во вторник игра с тем самым Дино Прижмичем, который неожиданно на этих соревнованиях обыграл Новака Джоковича. В Суперлиге баскетболисты ЧБК, которые ни разу даже не были в призерах, ведут финальные серии против Химок уже 2-0. Во втором матче челябинцы выиграли со счетом 77-69. Следующие две игры пройдут в Подмосковье 14 и 16 мая. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

11 мая 1964 года постановлением Министерства культуры была основана старейшая в России компания звуковой индустрии, всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она объединила в себе все звукозаписывающие студии и дома грампластинок, которые были на тот момент в Советском Союзе. Фирма стала государственной организацией по производству и распространению звукозаписей. Студии «Мелодии» располагались в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе, Ташкенте и Тбилиси. История подмосковного апрелевского завода грампластинок начинается с 1910 года. Продукция фирмы продавалась более чем в 90 стран мира. Она получила мировое признание и не раз отмечалась международными премиями. К концу 20 века «Мелодия» входила в состав крупнейших мировых компаний звукозаписи. На ней записывались известные мировые музыканты, произведения литературы, реставрировались исторические документы и уникальные записи. В настоящее время «Мелодия» занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм. Infinity. Каждый приемник.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз». Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
8: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
9: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
11: «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея ее создания принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления академии было желание истинных творцов кино, коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом академии стал Дуглас Фэрбэнкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. Награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» — ежегодная награда Академии, присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается более 9 тысяч человек. Помимо ежегодного вручения кинопремии «Оскар», Академия также производит ежегодное награждение студенческой премией Академии и ежегодно вручает не более 5 премий «Нико» кинодраматургам.
2: 11 мая 1964 года основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». «Мелодия» — это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были творческие студии, на них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонды, документы и другие уникальные записи прошлого. Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей. В каталоге фирмы присутствует популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей, сказки, рок и аудиокниги. Преобладает советская и российская продукция, музыка русских и советских композиторов.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Ленинградской области 19:00.
1: Радиостанция Infinity.

0: fighting broke out overnight between rival factions along the Israeli-Syrian border. Initial reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base, killing at least 49 soldiers and 13 civilians. Damage to the base is said to be heavy, and Israeli jets are reportedly have made it back to their headquarters safely. A 49-year-old unidentified man went berserk last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant. 14 people are dead, including 3 children. 4 have suffered serious injuries.
1: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
2: Александр Пушкин.
3: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Инфинити».

0: Infinity.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфинити.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая, ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня, весь Дагестан. 16 июля, концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа, Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 12 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Вечером от 3 до 8 метров в секунду. Давление 735 миллиметров, будет слабо падать. Температура ночью плюс 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В среду, 13 мая, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью 9-11, а днем 20-22 выше 0. В четверг похолодает, а днем до плюс 12 и пройдут дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Thank you.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf. 8-920-313-1364. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Каждый.

Радіо Інфініті.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.
1: Читаю модный роман, в нем автор говорит, как вычисляет

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.